0: Понятно, дорогой парень.
1: One ambulance, one responding. Operate channel 5.